ажд яба хинитсэн дөлэстэн хилнила э ажд яха эла дири яст аж рема навахо chapter special meeting дэя дөлэш данила нэгэ рема навахо chapter mountain view э дэмопис каншла тахиос кастна наст эриграс кэнзбиндо я хаджиш дөлэш данила E aja shint ea benesnit olisla. Staff Spirit Week ea skangosh la atatrindo ea khajisht olis

prevention and self-care бол яа Cheryl Toledo и ажишин хат аянатхин дөлөл томорона кична анишкуна и аж тим ап бол яа дөлөл э ахил аж инжстрит олис ди тим гейбен нача э аж кот ашина да атлет олис 9 a.m. го я снэк стейшн до кэнди бар a candy jar guessing game a fatashing that little set building ja arosat that the grass cans over

Ишэд эя аж эя лаабна наад дэш гэлэн санада. Эя аж эя natural resource болхаз аж эя бэн яхол на дуулэй 505-876-9652. Эя аж шинь дуэн тахас аад от обэ бэа. Аад обэ шаад от жэлэн зэнэгэй да нилах аж кэта аж аж ato eia bekenda yosida eben na eishin dot that all is ashin a con bekenda to be labeled eia

үдөлд олсоошин аюу надад жолт дөлд анила гаскишан хи таханадал жодолл илэн арав кижэкт идөлла арутас хаолн арав киж эян кинди жолт олилла нила ангеци битин аж эян надал кидолла дитонил кити Шада атоха аптштит эяшла аттахтон гейна динцэс тхан хил кэрэд эятан йолдолил. Ашин арб киж э аптштит анила э адж эя. Настхини ди ял бига адж эя насны данила. Дит э госгян хит ахна дальшод обцанон адахлхин дон ададет не долил. Хилч эдо эя хут эдолил данэ. Аж хаттон илчиди ангештлаттин дояко иян талкитолил. Э аптштейд иашла аттахцис транхил кедад иян натан иолдолил. Нигейт эйлни дон вучен шада ах.

бэдэш болон зануудааны нал сосгуулдах бэсуудад эйги эй анхи эйангэй бэби контест бэнгэ ремэна фу фэйс програм ажа эйя бэнгэ бэш болтыл нэтанэ эйрия бэш бэнэ 505-392-2225 дота эйя 2224 ажа эйя бэнгэ Beş eya be hazmet o leş anila e ajd e ahd e la.

ашсолиш и ажди атапаната ханала накитотлишбига ажналтхини нолнодик ээ кут эдолиша аппиниета аджи иа